Orkhoy, Orkhoy, Orkhoy. Бос бадэ дэс кимс хой. Караш. Мона татын бой жет ким. Егер мен безім ұят болады. Ха? Ай. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой.